0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы слушаете радиоканал «Радиоволна».
2: Для детей старше 12 лет.
0: City News на новом радио.
3: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Обнинска и региона. С вами Антошина Татьяна. В регионе завершились финальные матчи по баскетболу в рамках спартакиады среди вузов. Отличные результаты показали команды «Этэй Неомифи». Мужская сборная уверенно дошла до финала и в решающей игре одержала победу. Команда стала чемпионом турнира и завоевала золотые медали. Женская сборная также вышла в финал, но в последнем матче уступила команде КГУ из имени Циолковского. В итоге заняли второе место. Ученица Б-класса школы номер 18 Любовь Сенина стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия 2026». Она заняла первое место в номинации «Мультимедиа» с работой «Парадный мундир прадеда». В своем проекте школьница рассказала историю прадеда Николая Дмитриевича Сомина. Как выяснила Любовь, в юности он оказался на Курильских островах. В 1952 году там произошло сильное цунами, и ее прадед участвовал в спасении людей. Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда и единственный в Калужской области победитель в СОЖ-2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку. 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12. Дмайский вальс. Также обницы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1. Сводный хор школы стал лауреатом первой степени. В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убраться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывают Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышли 44 тысячи человек. Всем хорошего дня и отличного настроения. Скоро вернусь к вам с другими новостями. Ну а дальше на 93.4 FM суперхиты и суперновинки.
0: City News.
2: На новом радио.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее. Лайф.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1 плюс 1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1 плюс 1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
0: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?

0: Премия «С большим сердцем». Как это было? 1+1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
4: И скип гитары желтой. Ты обнимаешь,
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Новое радио.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правил бы на разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське...
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А,
2: только.
1: Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волна». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ТУ 40-00319 от 18 апреля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Для детей старше 12 лет.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: ниже склона.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Лайф. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.